тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях сквозь время.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

превратится в одурек снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы ты...

дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно, дай Бог всего, но лишь того.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 7 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про чиновников.
1: Подвергшаяся критике министра внутренних дел Яниса Домбровы, руководитель отдела управления по делам гражданства и миграции по размещению соискателя убежища Анжелика Алика, со следующей недели больше не будет руководить центром по размещению соискателя убежища Муцинеки, но продолжит работу в управлении на другой должности. С 29 июня работу начнет новый руководитель центра Муцинеки, который будет также исполнять обязанности руководителя отдела по размещению соискателя убежища. Имя нового руководителя пока не разглашается. Домброва ранее заявлял, что перед праздниками в центре Муцинеки дважды возникали беспорядки и пришлось привлекать спецподразделение госполиции, чтобы остановить эскалацию взаимных конфликтов. Домброва также ожидает, что руководство управления по делам гражданства и миграции сможет продемонстрировать достаточный прогресс в выдворении иммигрантов, которые попали в Латвию нелегально.
3: Про рекомендации.
1: В Латвии объявлено предупреждение оранжевого уровня в связи с сильной жарой, которая ожидается в ближайшие несколько дней, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии. Сегодня днем во многих районах страны ожидается сильная жара. Температура воздуха повысится до +27, +31 градуса. В воскресенье и понедельник на большей части территории Латвии ожидается уже очень сильная жара. Воздух прогреется до +31, +35 градусов. Как говорится в предупреждении, жара создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Во время очень сильной жары риск ухудшения здоровья возрастает для широкого круга людей, особенно пожилых, младенцев, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями. В жаркую погоду необходимо пить больше жидкости, чем обычно, ночью проветривать помещения, а днем закрывать шторы или жалюзи. Не рекомендуется длительное время находиться под прямыми солнечными лучами. Следует избегать продолжительных физических нагрузок, а также выбирать легкую, светлую и хорошо пропускающую воздух одежду. Во время очень сильной жары больше людей, чем обычно, отправляются отдыхать к водоемам, что повышает риск несчастных случаев. Перегревшемуся человеку нельзя резко заходить в холодную воду. Резкая смена температуры может вызвать нарушение сердечного ритма и привести к внезапной смерти.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +26 до +30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

Интересный факт. Для производства автомобиля необходимо в среднем 30 тысяч деталей. Это приблизительное число учитывает каждый винтик, шайбочку, маслосъемное кольцо, которое применяется в автомобиле. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: если пойдем вдвоем.
1: Реклама.
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Предложение супервыходных в Lidl. В магазинах с 27 июня. Помидоры черри 500 грамм, евро 49. Цыпленок кукурузного откорма 1 килограмм 3,59. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl. Стоит того.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Носкокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +26 до +30 градусов.

0: знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.
4: Я, конечно, не могу.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Правооруженные силы.
1: В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведке и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях.
3: Про цены.
1: Согласно данным опроса банка «Цитаделя», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Итак, на календаре 27 июня, суббота, на магистралях и улицах латвийской столицы транспорта немного. Тем не менее, день сегодня рабочий, трудимся за понедельник, 22 июня. В Латвии уже задумались о смысле переноса рабочих дней. Минблаг считает, что стране нужно оценить, есть ли необходимость сохранять эту систему, которая в Европе почти нигде не используется, и какая от этих переносов польза. Оценивать эффективность работы в такой день, как сегодня, можно будет позже, но пока же констатируем простой факт. Трафик не просто лайтовый для трудового дня, он легчайший. Свободное движение, 1 балл на мониторе, заторов существенных нет, как нет и затруднений, способных задержать хотя бы на несколько минут. Да и в самом деле, кому куда ехать, если нас сегодня и завтра ожидают по-настоящему летние и даже жаркие дни. Кстати, прогноз слегка изменился, можно сказать, в лучшую сторону. Температура будет немного ниже, чем предполагалось в начале. Сегодня до 27 градусов в середине дня, а завтра воздух прогреется до 31 градуса. Ну что ж, остаемся внимательными и продолжаем движение только вперед. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и легкой субботы.
0: Автомонитор Авторадио.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +26 до +30 градусов.

0: Автомонитор.
1: Если в ближайшие пару часиков в Меж-ЦМС или прилегающих районах где-нибудь на перекрестке к вам подъедет старый запор или сразу несколько таких авто, не удивляйтесь. В Риге сегодня проходит крупнейший за 30 лет слет запорожцев. Ожидается более 100 особей со всей Европы. Самый дальний прибывает из немецкого Ахена, откуда до Риги почти 2000 километров. Слет пройдет на территории Рижского мотор-музея и на трассе Бикерники, начиная с 10 часов. Вход для зрителей бесплатный, организаторы обещают праздничную атмосферу в течение всего дня. Что касается трафика в латвийской столице, то один балл пока так и остается на мониторе. Единственный затор в городе — на Карля Урманя перед две небосгатвы в направлении Островного моста, где можно задержаться до 5-7 минут. В остальном в городе свободное движение. Обратим внимание на прогноз погоды. На выходных

0: выходных пообещали нам синоптики жару, однако сегодня утром пока прохладно, по прогнозу до 27 градусов, температура поднимется к полудню. На этом о трафике пока все, меня зовут Владимир Тин, всем удачного дня и будьте на дорогах внимательны.
1: Автомонитор Авторадио.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, отключите свет.
0: Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд.
2: Мечта сбывается и не сбывается.
0: 103.2 FM.
3: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про расследование.
1: Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту хакерской кибератаки на Latvia Swell Smash, в ходе которой злоумышленнику удалось взломать IT-системы компании и получить контроль над данными. Ответственность за кибератаку взяла на себя иностранная группа, занимающаяся кибератаками с целью вымогательства и ранее совершавшая аналогичные действия против компаний и государственных учреждений в других странах. Об этом сообщило подразделение по предотвращению киберинцидентов в ЦРТЛВ. Зная, что злоумышленник допустил утечку данных компании, полученных в результате атаки, ЦРТЛВ также проводит детальный анализ утекшей информации для выявления возможных дополнительных угроз. В настоящее время специалисты Latvia Swell Smash постепенно восстанавливают работу внутренних IT-систем компании, чтобы обеспечить непрерывность хозяйственной деятельности, сообщил представитель компании Марис Кузьмин. Он также отметил, что часть систем уже доступна для работы, а затем последует восстановление систем, необходимых для связи с партнерами и клиентами. Также возобновлена работа приложений LVM Geo и Madness, которыми пользуются отдыхающие, охотники и работники лесной отрасли.
2: Про детей.
1: В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в два раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Biezpienas ieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +26 до +30 градусов.

Невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу,

желаю то, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, что в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу

Я хочу, чтобы звонки счастливы всюду слышался смех те твары, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были мудры. Я хочу,

0: вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал.
1: Лето продолжается.
2: Авторадио Латвия.

0: Автомонитор.
1: Потихонечку да полигонечку трафик в латвийской столице набирает обороты. Утро, надо сказать, прошло максимально спокойно, на уровне 1 балла. В данный момент движение в диапазоне от 1 до 2 баллов. Есть затор в сторону островного моста на Карля Ульмана перед Вей Небосгатве. И это единственное место в черте города, где можно задержаться минут на 5 или чуть поболее. В остальном зеленый сектор и свободное движение. Получили сводку госполиции за вчерашнюю пятницу. По Риге и столичному региону зарегистрировали 88 ДТП. 14 человек пострадали, в том числе двое на электрогаджетах, пешеход и 5 велосипедистов. Один человек погиб. В 8:30 утра на 8-м километре Рижской окружной А4 Балтазар-Саукалне произошло лобовое столкновение между грузовым и легковым авто. По предварительным данным, у большегруза лопнула шина, он выехал на встречку, где столкнулся с БМВ, водитель которого, женщина, погибла на месте аварии. Полиция проводит расследование. Продолжим. Патрульные составили протоколы на 81 нарушителя ПДД, в том числе 29 за превышение скорости и агрессивное вождение. Двое попались за рулем под хмельком. На обоих любителей веселой жизни заведены уголовные дела. Они оштрафованы. Помимо этого, одному предстоит выплатить компенсационную стоимость автомобиля, а у другого машину просто конфисковали в пользу государства. Мы продолжаем следить за развитием событий на магистралях и улицах латвийской столицы. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я всю жизнь шел тебе наяву и во сне.
2: Каждый день с тобой, сердцем и рукой.
0: Первое автомобильное радио.

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия.
1: Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про чиновников.
1: Подвергшаяся критике министра внутренних дел Яниса Домбровы, руководитель отдела управления по делам гражданства и миграции по размещению соискателя убежища Анжелика Алика, со следующей недели больше не будет руководить центром по размещению соискателя убежища Муцинеки, но продолжит работу в управлении на другой должности. С 29 июня работу начнет новый руководитель центра Муцинеки, который будет также исполнять обязанности руководителя отдела по размещению соискателя убежища. Имя нового руководителя пока не разглашается. Домброва ранее заявлял, что перед праздниками в центре Муцинеки дважды возникали беспорядки и пришлось привлекать спецподразделение госполиции, чтобы остановить эскалацию взаимных конфликтов. Домброва также ожидает, что руководство управления по делам гражданства и миграции сможет продемонстрировать достаточный прогресс в выдворении иммигрантов, которые попали в Латвию нелегально.
3: Про рекомендации.
1: В Латвии объявлено предупреждение оранжевого уровня в связи с сильной жарой, которая ожидается в ближайшие несколько дней, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии. Сегодня днем во многих районах страны ожидается сильная жара. Температура воздуха повысится до +27, +31 градуса. В воскресенье и понедельник на большей части территории Латвии ожидается уже очень сильная жара. Воздух прогреется до +31, +35 градусов. Как говорится в предупреждении, жара создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Во время очень сильной жары риск ухудшения здоровья возрастает для широкого круга людей, особенно пожилых, младенцев, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями. В жаркую погоду необходимо пить больше жидкости, чем обычно, ночью проветривать помещения, а днем закрывать шторы или жалюзи. Не рекомендуется длительное время находиться под прямыми солнечными лучами. Следует избегать продолжительных физических нагрузок, а также выбирать легкую, светлую и хорошо пропускающую воздух одежду. Во время очень сильной жары больше людей, чем обычно, отправляются отдыхать к водоемам, что повышает риск несчастных случаев. Перегревшемуся человеку нельзя резко заходить в холодную воду. Резкая смена температуры может вызвать нарушение сердечного ритма и привести к внезапной смерти.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +26 до +30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда артист появляется на сцене, словно с уже написанной историей. Сегодня в эфире первого автомобильного Иракли Пирцхалава «Солнце внутри». Именно он в середине нулевых исполнил такие хиты, как «Капля абсента» и «Лондон-Париж», которые принесли ему известность и закрепили репутацию артиста собственным звучанием. Вне сцены Иракли ведет активный образ жизни, занимается теннисом, серфингом и горными лыжами, считая спорт источником энергии и вдохновения для творчества. Так оно и есть. Представляем новую песню Ираклия «Солнце внутри».

0: Reklama. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие летние дни оказываются очень жаркими. Именно поэтому водителю стоит брать с собой в дорогу бутылку с минералкой или простой питьевой водой. Тогда у автомобилиста и пассажиров будет возможность вовремя утолить жажду и защититься от обезвоживания. А вот забывать бутылку с жидкостью в салоне автомобиля нельзя. Такая оплошность может привести к очень серьезным последствиям. На горлышке бутылки, часами лежащей на сиденье в душном салоне машины, может появиться немало опасных микроорганизмов. Пить воду из такой емкости не рекомендуется. Однако многие водители и пассажиры, не знающие об этой опасности, нарушают правила, а потом сталкиваются с проблемами со здоровьем. Более того, забытая в автомобиле пластиковая или стеклянная бутылка с минералкой может превратиться в настоящую лупу. Не исключено, что емкость сфокусирует солнечные лучи. Итогом может стать пожар в машине. Нередко на дороге между автоводителями и велосипедистами возникают разногласия, и они по-разному интерпретируют правила дорожного движения. В местах, где специальной инфраструктуры нет, велосипедист должен двигаться по проезжей части. Однако школьники и взрослые, которые не чувствуют себя в безопасности, или если движение интенсивное, могут со скоростью пешеходов ехать по тротуару. Еще раз, со скоростью пешеходов. Тем, кто ездит по проезжей части, важно знать и соблюдать правила дорожного движения. Если для поворота налево предусмотрена отдельная полоса, маневр нужно совершать из правой части левого ряда. Убеждаемся в безопасности, показываем поворотник, даем дорогу и совершаем маневр. И да, нередко у велосипедистов и водителей на пешеходных переходах возникают разногласия. Велосипедист может пересечь пешеходный переход, не слезая с велосипеда, но важно быть заметным, следить за безопасностью, обратить внимание, заметил ли вас автомобиль. И еще, при пересечении улицы у велосипедистов есть преимущество перед водителями, которые на дороге поворачивают направо. Конечно, нельзя ехать на большой скорости, поскольку в противном случае шофер просто не успеет вас заметить. Таким образом, главное на дороге – это взаимоуважение и соблюдение правил. Но чтобы водитель мог вовремя видеть, что планирует велосипедист. И, конечно, наоборот. Тогда проблем не будет. Как часто мы встречаемся с ситуациями, когда на железнодорожном переезде образуется небольшая пробка, и водители начинают заезжать на рельсы, даже если впереди машина еще не успела выехать за линию, ограничивающую движение? Кажется, ничего страшного, но на самом-то деле это ошибка, которая может привести к серьезным последствиям. Почему это так опасно? Во-первых, если вы оказались на рельсах в момент, когда перед вами нет свободного пути, вы блокируете проезд другим автомобилем и создаете аварийную ситуацию. В случае, если впереди едущий автомобиль остановится, а вы за ним, у вас не будет возможности безопасно покинуть переезд, даже если прозвучит сигнал светофора и появится приближающийся поезд. Во-вторых, в таком положении вы ставите себя под угрозу. То есть, застряв на рельсах, у вас не будет времени на маневр. Правило номер один. Не заезжать на рельсы, если перед вами нет гарантированного пути для проезда. То есть вы должны убедиться, что ваша полоса свободна, и вы сможете полностью пересечь рельсы, не останавливаясь на них. Если впереди стоит поток машин или все занято, не торопитесь. Дождитесь, пока перед вами появится пространство. Помимо этого, обязательно обращайте внимание на сигналы светофора и предупредительные знаки. Даже если впереди все кажется нормальным и светофор еще не горит красным, не забывайте следить за дорожной ситуацией и не становитесь на рельсы, если это может создать помехи. И, конечно, не забывайте о безопасности. Бывают случаи, когда водители просто не замечают приближающийся поезд из-за их скорости или погоды. Важно всегда быть внимательным, соблюдать правила и помнить, что железнодорожные переезды – это зона повышенной опасности. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
2: Реклама.
4: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на lidl.lv. Lidl стоит того.
5: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: Предложение в аптеках Апотека в июне. Таблетки Флабиан 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель СИА КРК Латвия. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
7: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. Yeah.

0: Реклама.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: куриные яйца 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И туалетная бумага 40 рулонов, €5.89.
1: Lidl стоит того.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Best Show Events представляет.

представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный.

угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила на палубе.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Правооруженные силы.
1: В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведке и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях.
3: Про цены.
1: Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

лучах заката. Бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: Ginger.
1: Новая песня на Авторадио Латвия.
2: Зара и Виктор Чапаев. Будь счастливым!

0: Дело мастера.
1: Когда посудомойка перестает мыть так, как раньше, и тарелки выходят мутными или с остатками еды, это не всегда говорит о поломке. Чаще всего машина просто подает знак, что ей нужно немного внимания. Первое, на что стоит посмотреть, это фильтр. В нижней части машины есть небольшая сетка, и если она забивается остатками пищи или жиром, это снижает давление, и посуда не домывается. Фильтр легко вынимается и промывается под горячей водой. Иногда достаточно нескольких минут, чтобы восстановить работу машины. Второй важный момент – разбрызгиватели. Они отвечают за напор и направление струй. Если отверстия забиты частицами еды или накипью, а вода идет слабее, тогда она не достает до углов и моет неравномерно. Разбрызгиватели можно снять, промыть под струей воды и прочистить зубочисткой каждое отверстие. После такой процедуры посудомойка почти всегда начинает работать лучше. Иногда проблема скрывается в неправильной загрузке. Если тарелки стоят слишком близко, а кастрюли перекрывают друг друга, тогда высокая посуда закрывает датчик подачи воды. Чтобы мойка была равномерной, нужно оставлять небольшие промежутки между предметами и всегда ставить большие вещи по краям. Еще один фактор – соль и ополаскиватель. Если вода в доме жесткая и соль закончилась, на посуде может появляться белесый налет. Проверить эти уровни занимает минуту, а эффект становится заметен сразу. Ну а если проблема совершенно в другом, это уже дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
5: Хорошо.
4: В Юрмале и летом баня всем правит.
5: Хорошо. Пяточки, пяточки.
4: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
6: Предложение супервыходных в Лидл. В магазинах с 27 июня. Помидоры черри 500 грамм, евро 49. Цыпленок кукурузного откорма 1 килограмм 3,59. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Лидл стоит того.
7: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Реклама.
2: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
3: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Latvijas garie gurķi. 69 centi gabalā. Biespiens Valmiera 5 vai 9%. 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maksima.
4: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как живут и что чувствуют наши питомцы. И сегодня речь пойдет о том, что происходит с собакой, когда она погружается в свой ночной отдых. Ведь ее сон оказывается намного богаче и сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Во сне собака переживает свои маленькие приключения, и специалисты отмечают, что ее цикл сна во многом напоминает человеческий, поскольку включает в себя последовательные фазы. Среди них есть фаза быстрого сна, когда мозг становится особенно активным. И именно в этот момент считается, что собака видит сновидения, которые могут быть такими же яркими и насыщенными, как и ее впечатления днем. В эти минуты можно заметить, как питомец мягко подергивает лапами, а его дыхание становится более частым. Иногда он может тихо поскуливать или издавать едва слышные булькающие звуки, что говорит о том, что внутри сна разворачиваются важные для него события. Чаще всего такие движения отражают переживания прошедшего дня. И собака словно вновь гуляет, играет с любимой игрушкой или бежит рядом с хозяином, проживая те моменты, которые оставили в ее памяти особенно яркий след. Поэтому сон становится своеобразным продолжением ее дневной жизни только уже в тихом и безопасном пространстве. Если же питомец начинает скулить или визжать, то может возникнуть впечатление, что ему снится что-то неприятное. Однако специалисты подчеркивают, что не стоит будить собаку в такие моменты, поскольку резкое пробуждение может напугать ее, нарушить естественный ритм сна и привести к беспокойству или раздражительности. Взрослой собаке в среднем требуется от 14 до 16 часов сна в сутки, а вот щенку может понадобиться от 16 до 18 часов, чтобы восстановить силы, сохранить здоровье и спокойно воспринимать окружающий мир. Ведь именно качественный сон помогает питомцу оставаться энергичным, уравновешенным и любопытным. И пока собака спит, мир на четырех лапах становится чуть понятнее.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: куриные яйца 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И туалетная бумага 40 рулонов, €5.89.
2: Lidl стоит того.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для

0: активного лета. Magvit B Complex со скидкой 55%. Acemio Gemze со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Purvcīma tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvcīma tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
2: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Viz Pablo Reyes. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Bamboleo, Volare, La Donna и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bilishuservice.lv.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про зарплату.
2: Более быстрое повышение минимальной зарплаты может создать риски для отраслей с низкой добавленной стоимостью, особенно в регионах, подчеркивают организации работодателей, комментируя предложение Союза свободных профсоюзов Латвии повысить минимальную зарплату в 2027 году как минимум на 55 евро до 835 евро в месяц. Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня отметила, что в идеале рост зарплат должен следовать за ростом производительности. Если зарплата растет быстрее, чем объем произведенной продукции или эффективность, предприятие теряет конкурентоспособность как на внутреннем, так и на экспортном рынке, подчеркнула Зариня. Гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкш напомнил, что в конце 2024 года было заключено трехстороннее соглашение, которое предусматривает, что в 2027 году минимальная зарплата должна составлять 820 евро в месяц. Горкш согласен с тем, что более резкий рост минимальной зарплаты, за которым последует пересмотр всей шкалы зарплат, может создать существенные риски для экономики. Усилится давление на издержки предприятий, возрастет риск безработицы и снизится конкурентоспособность.
3: Про детей.
2: В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в два раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда артист появляется на сцене, словно с уже написанной историей. Сегодня в эфире первого автомобильного Иракли Пирцхалава «Солнце внутри». Именно он в середине нулевых исполнил такие хиты, как «Капля абсента» и «Лондон-Париж», которые принесли ему известность и закрепили репутацию артиста собственным звучанием. Вне сцены Иракли ведет активный образ жизни, занимается теннисом, серфингом и горными лыжами, считая спорт источником энергии и вдохновения для творчества. Так оно и есть. Представляем новую песню Ираклия «Солнце внутри».

0: Реклама.
1: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
2: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
3: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие летние дни оказываются очень жаркими. Именно поэтому водителю стоит брать с собой в дорогу бутылку с минералкой или простой питьевой водой. Тогда у автомобилиста и пассажиров будет возможность вовремя утолить жажду и защититься от обезвоживания. А вот забывать бутылку с жидкостью в салоне автомобиля нельзя. Такая оплошность может привести к очень серьезным последствиям. На горлышке бутылки, часами лежащей на сиденье в душном салоне машины, может появиться немало опасных микроорганизмов. Пить воду из такой емкости не рекомендуется. Однако многие водители и пассажиры, не знающие об этой опасности, нарушают правила, а потом сталкиваются с проблемами со здоровьем. Более того, забытая в автомобиле пластиковая или стеклянная бутылка с минералкой может превратиться в настоящую лупу. Не исключено, что емкость сфокусирует солнечные лучи. Итогом может стать пожар в машине. Нередко на дороге между автоводителями и велосипедистами возникают разногласия, и они по-разному интерпретируют правила дорожного движения. В местах, где специальной инфраструктуры нет, велосипедист должен двигаться по проезжей части. Однако школьники и взрослые, которые не чувствуют себя в безопасности, или если движение интенсивное, могут со скоростью пешеходов ехать по тротуару. Еще раз, со скоростью пешеходов. Тем, кто ездит по проезжей части, важно знать и соблюдать правила дорожного движения. Если для поворота налево предусмотрена отдельная полоса, маневр нужно совершать из правой части левого ряда. Убеждаемся в безопасности, показываем поворотник, даем дорогу и совершаем маневр. И да, нередко у велосипедистов и водителей на пешеходных переходах возникают разногласия. Велосипедист может пересечь пешеходный переход, не слезая с велосипеда, но важно быть заметным, следить за безопасностью, обратить внимание, заметил ли вас автомобиль. И еще, при пересечении улицы у велосипедистов есть преимущество перед водителями, которые на дороге поворачивают направо. Конечно, нельзя ехать на большой скорости, поскольку в противном случае шофер просто не успеет вас заметить. Таким образом, главное на дороге – это взаимоуважение и соблюдение правил. Но чтобы водитель мог вовремя видеть, что планирует велосипедист. И, конечно, наоборот. Тогда проблем не будет. Как часто мы встречаемся с ситуациями, когда на железнодорожном переезде образуется небольшая пробка, и водители начинают заезжать на рельсы, даже если впереди машина еще не успела выехать за линию, ограничивающую движение? Кажется, ничего страшного, но на самом-то деле это ошибка, которая может привести к серьезным последствиям. Почему это так опасно? Во-первых, если вы оказались на рельсах в момент, когда перед вами нет свободного пути, вы блокируете проезд другим автомобилем и создаете аварийную ситуацию. В случае, если впереди едущий автомобиль остановится, а вы за ним, у вас не будет возможности безопасно покинуть переезд, даже если прозвучит сигнал светофора и появится приближающийся поезд. Во-вторых, в таком положении вы ставите себя под угрозу. То есть, застряв на рельсах, у вас не будет времени на маневр. Правило номер один. Не заезжать на рельсы, если перед вами нет гарантированного пути для проезда. То есть вы должны убедиться, что ваша полоса свободна, и вы сможете полностью пересечь рельсы, не останавливаясь на них. Если впереди стоит поток машин или все занято, не торопитесь. Дождитесь, пока перед вами появится пространство. Помимо этого, обязательно обращайте внимание на сигналы светофора и предупредительные знаки. Даже если впереди все кажется нормальным и светофор еще не горит красным, не забывайте следить за дорожной ситуацией и не становитесь на рельсе, если это может создать помехи. И, конечно, не забывайте о безопасности. Бывают случаи, когда водители просто не замечают приближающийся поезд из-за их скорости или погоды. Важно всегда быть внимательным, соблюдать правила и помнить, что железнодорожные переезды – это зона повышенной опасности. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
2: Реклама.
4: Лучшие помощники в саду от Parkside в магазинах Lidl с 25 июня. Пылесос Parkside 34 евро. Подставка с регулируемой высотой 24 евро. И хозяйственный стеллаж 14 евро. Lidl стоит того.
5: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Gintaromebeles.lv.
6: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
8: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя

0: Reklama. Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, включите свет.
2: А ошибки мостиком падел на переулка.
0: Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд.
3: Мечта!
0: Мой
4: любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про призыв.
1: Депутаты Европейского парламента от трех стран Балтии, Польши и Румынии в совместном письме призывают Европейскую комиссию срочно оказать финансовую поддержку малым и средним предприятиям, туристической отрасли и самоуправлениям на восточной границе Европейского Союза, которая страдает от повторяющихся залетов дронов и гибридных угроз. В письме, направленном председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и ряду других высокопоставленных лиц, подчеркивается, что инциденты с дронами затрагивают экономику нескольких приграничных стран-членов ЕС. Депутаты отмечают, что представители туристического бизнеса сообщают о массовой отмене бронирований, инвестиционные решения откладываются, а многие предприятия рискуют прекратить деятельность. Особенно сильно пострадали такие регионы, как Латгале в Латвии или Добруджа в Румынии. По оценкам отрасли, только в Латгале серьезными проблемами могут столкнуться до 500 предприятий, отмечают европарламентарии. Они призывают Еврокомиссию использовать резервы текущего бюджета ЕС, направляя поддержку непосредственно тем регионам, самоуправлениям и предприятиям в приграничье, которые уже несут экономические убытки.
2: Про расследование.
1: Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту хакерской кибератаки на Latvijas Valsts Meži, в ходе которой злоумышленнику удалось взломать IT-системы компании и получить контроль над данными. Ответственность за кибератаку взяла на себя иностранная группа, занимающаяся кибератаками с целью вымогательства и ранее совершавшая аналогичные действия против компаний и государственных учреждений в других странах. Об этом сообщило подразделение по предотвращению киберинцидентов в ЦРТЛВ. Зная, что злоумышленник допустил утечку данных компании, полученных в результате атаки, ЦРТЛВ также проводит детальный анализ утекшей информации для выявления возможных дополнительных угроз. В настоящее время специалисты Latvijas Valsts Meži постепенно восстанавливают работу внутренних IT-систем компании, чтобы обеспечить непрерывность хозяйственной деятельности, сообщил представитель компании Марис Кузьмин. Он также отметил, что часть систем уже доступна для работы, а затем по следует восстановление систем, необходимых для связи с партнерами и клиентами. Также возобновлена работа приложений LVM Geo и Madness, которыми пользуются отдыхающие, охотники и работники лесной отрасли.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Анна Семенович и Алексей Петрухин. «Разделяй со мною лето».

0: Сегодня наша вкусная остановка посвящена гречке по-купечески с фаршем. Тому самому домашнему варианту, который выручает круглый год и впечатляет своей простотой и насыщенным вкусом. Это блюдо давно считается палочкой-выручалочкой как для начинающего, так и для опытного кулинара. Гречневая крупа в этом рецепте получается рассыпчатой, ароматной и приятно пикантной, а вкрапления мясного фарша делают ее особенно сытной. Томатный соус обволакивает каждое зерно, придавая блюду пряную сочность, и именно благодаря этому сочетанию гречка по-купечески становится отличным вариантом и для обеда, и для ужина на скорую руку. Перед рецептом немного истории. Гречка имеет древнее происхождение и пришла в Европу через торговые пути из южных районов Азии. Там ее выращивали несколько тысяч лет назад. Крупа быстро стала важной частью рациона, потому что не требовала сложного ухода. Она давала стабильный урожай и при этом оставалась питательной и насыщенной по вкусу. Со временем она стала символом домашней кухни, простой, надежной и по-настоящему согревающей. Для приготовления возьмите 500 граммов смешанного фарша, одну луковицу, морковь, пару зубчиков чеснока и, по желанию, один сладкий перец. В разогретую сковороду налейте немного растительного масла. Обжарьте лук и морковь до мягкости. Затем добавьте фарш, тщательно перемешайте и готовьте до изменения цвета. Приправьте смесью итальянских трав, черным молотым перцем и солью. Добавьте томатную пасту, сахар по желанию и дайте соусу немного загустеть, чтобы он стал ароматным и насыщенным. Сыпьте в сковороду 1 стакан промытой гречневой крупы. Перемешайте и залейте 2 стаканами воды, а потом накройте крышкой. Тушите на медленном огне до полного испарения жидкости, пока гречка не станет рассыпчатой. В конце можете добавить немного свежей зелени, чтобы подчеркнуть вкус. Подавайте гречку по-купечески горячей в глубокой тарелке. А по желанию сверху можете посыпать тертым сыром и семечками. Кстати, именно эти 2 последних ингредиента часто используют в еврейской кухне для приготовления гречки. Об этом мы тоже скоро расскажем. А пока приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама.
2: В магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 кг 8,99. Куриные наггетсы XXL 1 кг 7,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мэблес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. GintaroMebles.lv.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Реклама.
2: В магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 килограмм 8,99. Куриные наггетсы XXL 1 килограмм 7,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
3: Предложение в аптеках Апотека в июне. Таблетки Флебодия, покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель Сиатамру. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.
6: «Лобода».
5: 5 июля. Концертный

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Иногда кино показывает истории, которые кажутся невероятными, но именно поэтому притягивают внимание. В программе «Киноафиша» фильм «Сделано в Америке», и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях и уже стало классикой современного кино. Фильм «Сделано в Америке» рассказывает историю пилота Барри Сила, который сначала выполняет обычные рейсы, а затем оказывается втянут в работу на спецслужбы. Его привлекают к секретным полетам над странами Центральной Америки, где он собирает разведданные, но постепенно его деятельность выходит далеко за рамки официальных заданий. Дальнейший сюжет фильма «Сделано в Америке» показывает, как герой начинает сотрудничать сразу с несколькими сторонами. Он перевозит запрещенные грузы, участвует в сложных схемах и оказывается в центре огромной системы, где переплетаются интересы спецслужб, преступных организаций и политики. Деньги приходят быстро, жизнь становится роскошной, но вместе с этим растет и опасность. Со временем ситуация выходит из-под контроля. За Барри начинают следить разные структуры, а его деятельность становится слишком заметной. Попытки договориться и выйти из игры приводят к новым рискам, и герой оказывается в положении, где любое решение может стать последним. Фильм «Сделано в Америке» — это динамичная и напряженная

0: на глазах. А ты уже идешь? Цитосантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Цитосантехника. Если выгодно, то сейчас.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про рекомендации.
1: В Саукровском крае жителей и отдыхающих предупредили о возможном появлении бурого медведя в районе Звейникцемса, недалеко от кемпинга Юраспреде. Муниципальная полиция призывает временно отказаться от прогулок по этой территории до выяснения местонахождения животного. По информации самоуправления, сообщение о хищнике поступило в муниципальную полицию, после чего власти распространили официальное предупреждение. Жители и туристов просят без необходимости не посещать окрестности кемпинга и соблюдать повышенную осторожность.
3: Про детей.
1: Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения, заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес, отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. «Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», – резюмировал Апинис.
3: Про экономику.
1: Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Суббота, 27 июня, все отдыхают, мы работаем. На Авторадио Латвия начинается программа по заявкам только для вас. Меня зовут Владимир Тин. Начнем мы с праздника. Сегодня отмечается Всемирный день рыболовства. Можно по-разному относиться к этому виду времяпрепровождения и активного отдыха, однако, как гласит известная поговорка, болтуна видать по слову, рыбака по улову. Пора нам тоже переходить от слов к делу. Первый привет улетает в Латгалию к Валентине с пожеланием хорошего дня и отличного настроения. А слушать мы будем человека, у которого фамилия Рыбак. И это сказка на Авторадио Латвия.

0: Несколько дней назад наш электронный почтальон принес в программу по заявкам письмо. В нем были такие строки. «Здравствуйте. Много лет тому назад, в период моей юношеской влюбленности и некоторых проблем с ней связанных, папа на день рождения подарил мне свою песню. И вот недавно я сделала на нее аранжировку и записала. Если можно, пусть она прозвучит в день рождения моего папы Славы». Это прислала Элина, она же под псевдонимом Фьева. Вас, Владислав, мы поздравляем с праздником, желаем всех благ, успеха, и пусть эта песня принесет вам удачу и счастье. А называется она «Ничего не бойся». Слушаем и наслаждаемся.
1: Только для вас.

0: Реклама.
1: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури-Номотню 10, Елгова, Паста 40. 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
3: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть, как тормозят инфляцию в супермаркетах. У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
6: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Вис Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей. Под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». «Джипси Кингс». Билеты билишуservice.lv.

Это программа «По заявкам» только для вас. Нам накануне дозвонился Владимир, он же Володя, судоремонтник. И вот о чем рассказал. Сегодня шикарная дата – 65, исполняется его любимой жене Любови Дмитриевой. Мы от души вас поздравляем, желаем добра, счастья и гармонии во всем. Пусть всегда будет у вас отличное здоровье, удача, достаток и семейное благополучие. И много поводов для радости и для улыбок. Поздравляем вас, Любовь, не только с красивой датой, но и с уходом на пенсию. Теперь можно как следует отдохнуть и насладиться жизнью. С наилучшими пожеланиями муж Владимир, дети Алла и Наташа, внуки Роберт, Алекс и Владислав. У вас большая и прекрасная семья. Отметьте как следует свой день рождения, а мы еще подарим вам песню Стаса Михайлова для чудесного настроения.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Ближе к утру местами в Курзаме образуется туман. Завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов.

Субботняя программа по заявкам продолжается. У нас есть поздравления, и вот по какому прекрасному поводу. Здравствуйте, любимое авторадио. Сегодня день рождения у моего сына Андриса, самого крутого парикмахера и стилиста. Сегодня его глаза светятся, на устах прекрасная улыбка, а воздух пропитан любовью близких и родных. Пусть так будет не только в твой день рождения, но и всегда. Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, крепко любим и целуем. Казимир и Мария. Поставьте ему хорошую веселую песню, если есть на латышском, то еще лучше. Ну что ж, прекрасное поздравление прозвучало. Мы вам, Андрис, приготовили песню в подарок от группы Prato Vetro. Правда, на английском, но молодые люди в наше время все понимают без проблем. Веселого вам праздника и daudz laimes dzimšanas diena!

следующая весточка в программу «По заявкам только для вас» прилетела от Ларисы. Здравствуйте, дорогое авторадио! Сегодня замечательный повод обратиться к вам с просьбой.

Ну что ж, все мы учились понемногу, но не чему-нибудь и как-нибудь, а всему и как следует. Это нам до сих пор помогает, а время школьное не зря считают многие самым замечательным и увлекательным в своей жизни. Давид Тухманов выпустил свой феноменальный альбом «По волне моей памяти» как раз в 76-м, а на нем была спетая Игорем Ивановым песенка «Студента».

Это была программа «По заявкам только для вас» на Авторадио Латвия. Меня зовут Владимир Тин. Мы встретимся в понедельник на том же месте в тот же час. Так что готовьте поздравления, пожелания, присылайте весточки на номер 2299-4949 через WhatsApp. Всем приятного продолжения субботы и еще более замечательного отдыха в жаркое воскресенье.

0: парни, лезгинка, лезгинка, лезгинка, лезгинка, лезгинка.
1: Грешно смеяться над больными людьми.
2: Алкоголики — это наш прошлый.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про безопасность.
1: Министерство внутренних дел предложит правительству продлить усиленный режим охраны границы в Лудзенском, Красловском, Ауждогговском и Рызыкненском краях, а также в Даугавпилсе до 31 декабря этого года. Как указывает МВД, в регионах на восточной границе сохраняются повышенные риски для безопасности, в первую очередь попытки незаконного пересечения границы. В этом отношении наибольшее миграционное давление по-прежнему оказывается на латвийско-белорусскую границу. Кроме того, сохраняется вероятность гибридных угроз и провокационных действий, а также риски контрабанды и других видов трансграничной преступности. Чтобы не допустить проникновения в страну в предназначенных для этого местах и пресечь попытки незаконного пересечения границы, необходимо продлить охрану границы в усиленном режиме, считает МВД. В настоящее время усиленный режим действует до 30 июня. Как сообщалось, в этом году предотвращено уже 6362 случая незаконного пересечения границы. В прошлом году государственная пограничная охрана пресекла попытки 12 046 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу.
3: Про Латвию.
1: Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра ЛАСЕР, останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая, нужна эмиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение. И мы, как общество, не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная эмиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба, и она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран.
3: Про погоду.
1: В воскресенье 28 июня в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда артист появляется на сцене, словно с уже написанной историей. Сегодня в эфире первого автомобильного Иракли Пирцхалава «Солнце внутри». Именно он в середине нулевых исполнил такие хиты, как «Капля абсента» и «Лондон-Париж», которые принесли ему известность и закрепили репутацию артиста собственным звучанием. Вне сцены Иракли ведет активный образ жизни, занимается теннисом, серфингом и горными лыжами, считая спорт источником энергии и вдохновения для творчества. Так оно и есть. Представляем новую песню Ираклия «Солнце внутри».

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
1: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифт-картинг. Новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие летние дни оказываются очень жаркими. Именно поэтому водителю стоит брать с собой в дорогу бутылку с минералкой или простой питьевой водой. Тогда у автомобилиста и пассажиров будет возможность вовремя утолить жажду и защититься от обезвоживания. А вот забывать бутылку с жидкостью в салоне автомобиля нельзя. Такая оплошность может привести к очень серьезным последствиям. На горлышке бутылки, часами лежащей на сиденье в душном салоне машины, может появиться немало опасных микроорганизмов. Пить воду из такой емкости не рекомендуется. Однако многие водители и пассажиры, не знающие об этой опасности, нарушают правила, а потом сталкиваются с проблемами со здоровьем. Более того, забытая в автомобиле пластиковая или стеклянная бутылка с минералкой может превратиться в настоящую лупу. Не исключено, что емкость сфокусирует солнечные лучи. Итогом может стать пожар в машине. Нередко на дороге между автоводителями и велосипедистами возникают разногласия, и они по-разному интерпретируют правила дорожного движения. В местах, где специальной инфраструктуры нет, велосипедист должен двигаться по проезжей части. Однако школьники и взрослые, которые не чувствуют себя в безопасности, или если движение интенсивное, могут со скоростью пешеходов ехать по тротуару. Еще раз, со скоростью пешеходов. Тем, кто ездит по проезжей части, важно знать и соблюдать правила дорожного движения. Если для поворота налево предусмотрена отдельная полоса, маневр нужно совершать из правой части левого ряда. Убеждаемся в безопасности, показываем поворотник, даем дорогу и совершаем маневр. И да, нередко у велосипедистов и водителей на пешеходных переходах возникают разногласия. Велосипедист может пересечь пешеходный переход, не слезая с велосипеда, но важно быть заметным, следить за безопасностью, обратить внимание, заметил ли вас автомобиль. И еще, при пересечении улицы у велосипедистов есть преимущество перед водителями, которые на дороге поворачивают направо. Конечно, нельзя ехать на большой скорости, поскольку в противном случае шофер просто не успеет вас заметить. Таким образом, главное на дороге – это взаимоуважение и соблюдение правил. Но чтобы водитель мог вовремя видеть, что планирует велосипедист. И, конечно, наоборот. Тогда проблем не будет. Как часто мы встречаемся с ситуациями, когда на железнодорожном переезде образуется небольшая пробка, и водители начинают заезжать на рельсы, даже если впереди машина еще не успела выехать за линию, ограничивающую движение? Кажется, ничего страшного, но на самом-то деле это ошибка, которая может привести к серьезным последствиям. Почему это так опасно? Во-первых, если вы оказались на рельсах в момент, когда перед вами нет свободного пути, вы блокируете проезд другим автомобилем и создаете аварийную ситуацию. В случае, если впереди едущий автомобиль остановится, а вы за ним, у вас не будет возможности безопасно покинуть переезд, даже если прозвучит сигнал светофора и появится приближающийся поезд. Во-вторых, в таком положении вы ставите себя под угрозу. То есть, застряв на рельсах, у вас не будет времени на маневр. Правило номер один. Не заезжать на рельсы, если перед вами нет гарантированного пути для проезда. То есть вы должны убедиться, что ваша полоса свободна, и вы сможете полностью пересечь рельсы, не останавливаясь на них. Если впереди стоит поток машин или все занято, не торопитесь. Дождитесь, пока перед вами появится пространство. Помимо этого, обязательно обращайте внимание на сигналы светофора и предупредительные знаки. Даже если впереди все кажется нормальным и светофор еще не горит красным, не забывайте следить за дорожной ситуацией и не становитесь на рельсы, если это может создать помехи. И, конечно, не забывайте о безопасности. Бывают случаи, когда водители просто не замечают приближающийся поезд из-за их скорости или погоды. Важно всегда быть внимательным, соблюдать правила и помнить, что железнодорожные переезды – это зона повышенной опасности. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Ближе к утру местами в Курзаме образуется туман. Завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов.
2: Реклама. Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением!

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как живут и что чувствуют наши питомцы. И сегодня речь пойдет о том, что происходит с собакой, когда она погружается в свой ночной отдых. Ведь ее сон оказывается намного богаче и сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Во сне собака переживает свои маленькие приключения, и специалисты отмечают, что ее цикл сна во многом напоминает человеческий, поскольку включает в себя последовательные фазы. Среди них есть фаза быстрого сна, когда мозг становится особенно активным. И именно в

проживая те моменты, которые оставили в ее памяти особенно яркий след. Поэтому сон становится своеобразным продолжением ее дневной жизни только уже в тихом и безопасном пространстве. Если же питомец начинает скулить или визжать, то может возникнуть впечатление, что ему снится что-то неприятное. Однако специалисты подчеркивают, что не стоит будить собаку в такие моменты, поскольку резкое пробуждение может напугать ее, нарушить естественный ритм сна и привести к беспокойству или раздражительности. Взрослой собаке в среднем требуется от 14 до 16 часов сна в сутки, а вот щенку может понадобиться от 16 до 18 часов, чтобы восстановить силы, сохранить здоровье и спокойно воспринимать окружающий мир. Ведь именно качественный сон помогает питомцу оставаться энергичным, уравновешенным и любопытным. И пока собака спит, мир на четырех лапах становится чуть понятнее.

0: судьбе не раз шепнем.
1: Да-да, судьбе шепнем!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про призыв.
1: Депутаты Европейского парламента от трех стран Балтии, Польши и Румынии в совместном письме призывают Европейскую комиссию срочно оказать финансовую поддержку малым и средним предприятиям, туристической отрасли и самоуправлением на восточной границе Европейского союза, которая страдает от повторяющихся залетов дронов и гибридных угроз. В письме, направленном председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и ряду других высокопоставленных лиц, подчеркивается, что инциденты с дронами затрагивают экономику нескольких приграничных стран-членов ЕС. Депутаты отмечают, что представители туристического бизнеса сообщают о массовой отмене бронирований, инвестиционные решения откладываются, а многие предприятия рискуют прекратить деятельность. Особенно сильно пострадали такие регионы, как Латгале в Латвии или Добруджа в Румынии. По оценкам отрасли, только в Латгале серьезными проблемами могут столкнуться до 500 предприятий, отмечают европарламентарии. Они призывают Еврокомиссию использовать резервы текущего бюджета ЕС, направляя поддержку непосредственно тем регионам, самоуправлениям и предприятиям в приграничье, которые уже несут экономические убытки.
2: Про зарплату.
1: Более быстрое повышение минимальной зарплаты может создать риски для отраслей с низкой добавленной стоимостью, особенно в регионах, подчеркивают организации работодателей, комментируя предложение Союза свободных профсоюзов Латвии повысить минимальную зарплату в 2027 году как минимум на 55 евро, до 835 евро в месяц. Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня отметила, что в идеале рост зарплат должен следовать за ростом производительности. Если зарплата растет быстрее, чем объем произведенной продукции или эффективность, предприятие теряет конкурентоспособность как на внутреннем, так и на экспортном рынке, подчеркнула Зариня. Гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкш напомнил, что в конце 2024 года было заключено трехстороннее соглашение, которое предусматривает, что в 2027 году минимальная зарплата должна составлять 820 евро в месяц. Горкш согласен с тем, что более резкий рост минимальной зарплаты, за которым последует пересмотр всей шкалы зарплат, может создать существенные риски для экономики. Усилится давление на издержки предприятий, возрастет риск безработицы и снизится конкурентоспособность.
2: Про погоду.
1: В воскресенье 28 июня в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. «Где ты есть?»

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Ближе к утру местами в Курзаме образуется туман. Завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов.
2: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника». Рига. Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника». Если выгодно, то сейчас.
5: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: Летние предложения для уютного дома в Гентаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Гентаро Мебелес.лв.
7: Yeah.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там, поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
2: Малиновые ночи с тобой мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Монитор.
1: Надо признать, что идея переноса рабочих дней не зря вызывает вопросы у Минблага. Недавно возглавляющий министерство Рейнис Узулниекс предложил стране оценить, а есть ли в этом необходимость, при том, что в Европе таких переносов практически нигде нет. Понятно, что от этого страдает экономика, но ведь лето, прекрасная жаркая суббота, мы о какой-то работе. Весь день трафик держался на уровне 2 баллов, и только к 4 дням на мониторе появилась 3. Можно предположить, что оживляш на дорогах все же будет. Люди станут возвращаться домой с отдыха, на природе, у моря, на водоемах. А пока на весь город с десяток небольших заторов и одна серьезная пробка на улице Даугавпилс. Там меняют дорожное покрытие и можно оставить от 25 минут по направлению в Ильгутсемс или Спилве, где сегодня и завтра проходит авиашоу. Это, видимо, тоже одна из причин затора. Кроме того, автоледи Кристина предупреждает о перекрытии на улице Твайка, и об этом мы послушаем ее репортаж в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин, я всем желаю легкой и удачной дороги и будьте внимательны.
2: Добрый день. Дорожная информация. В субботу, 27 июня, будут проходить дорожные работы, замена асфальтного покрытия в направлении от центра на путепровод Даудерсалес в районе завода Алдерес. 28 июня запланировано асфальтирование проезжей части в направлении от Даудерсалес в центр, поэтому рекомендую ехать по проспекту Вестера. 29 июня планируется закончить работы и открыть движение как из центра, так и в центр.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая 2 товара, получите 50% скидку на 2-й товар той же или меньшей стоимости.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про рекомендации.
1: В Саукровском крае жителей и отдыхающих предупредили о возможном появлении бурого медведя в районе Звеньекцемса, недалеко от кемпинга Юраспреде. Муниципальная полиция призывает временно отказаться от прогулок по этой территории до выяснения местонахождения животного. По информации самоуправления, сообщение о хищнике поступило в муниципальную полицию, после чего власти распространили официальное предупреждение. Жители и туристов просят без необходимости не посещать окрестности кемпинга и соблюдать повышенную осторожность.
2: Про детей.
1: Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения, заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес, отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. «Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», – резюмировал Апинис.
2: Про экономику.
1: Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении.
2: Про погоду.
1: В воскресенье 28 июня в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда артист появляется на сцене, словно с уже написанной историей. Сегодня в эфире первого автомобильного Иракли Пирцхалава «Солнце внутри». Именно он в середине нулевых исполнил такие хиты, как «Капля абсента» и «Лондон-Париж», которые принесли ему известность и закрепили репутацию артиста собственным звучанием. Вне сцены Иракли ведет активный образ жизни, занимается теннисом, серфингом и горными лыжами, считая спорт источником энергии и вдохновения для творчества. Так оно и есть. Представляем новую песню Ираклия «Солнце внутри».

0: Автомонитор.
1: В эти выходные происходит много событий. Например, сегодня проходит международный слет запоров, то есть героев анекдотов и многих историй автомобилей «Запорожец». Это действо проходит на территории Рижского мотор-музея и на трассе Бикернеки. Более 100 машин участвуют. Кроме того, сегодня и завтра на аэродроме Спиловое проходит международное авиашоу. Дневная программа продлится с 16 до 21.30, после чего зрителей ждет еще вечернее шоу на закате до 11 часов вечера. Удивительно, что на Даугавгривас в данный момент крупные пробки, особенно в направлении аэропорта. Здесь затор подсократился, правда, с 25 до 15 минут, но это стоит учитывать. И это самый крупный затор в черте города. Кроме того, сегодня и завтра перекрыта улица Твайку. Об этом подробнее рассказала автоледи Кристина. Послушаем ее репортаж в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Всем желаю приятного вечера в компании любимого радио.
2: Добрый день. Дорожная информация. В субботу, 27 июня, будут проходить дорожные работы, замена асфальтного покрытия в направлении от центра на путепровод Даудерсалес в районе завода Алдерис. 28 июня запланировано асфальтирование проезжей части в направлении от Даудерсалес в центр, поэтому рекомендую ехать по проспекту Вестура. 29 июня планируется закончить работы и открыть движение как из центра, так и в центр.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные Crazy Kart машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами.
4: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. We'll be right back.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие летние дни оказываются очень жаркими. Именно поэтому водителю стоит брать с собой в дорогу бутылку с минералкой или простой питьевой водой. Тогда у автомобилиста и пассажиров будет возможность вовремя утолить жажду и защититься от обезвоживания. А вот забывать бутылку с жидкостью в салоне автомобиля нельзя. Такая оплошность может привести к очень серьезным последствиям. На горлышке бутылки, часами лежащей на сиденье в душном салоне машины, может появиться немало опасных микроорганизмов. Пить воду из такой емкости не рекомендуется. Однако многие водители и пассажиры, не знающие об этой опасности, нарушают правила, а потом сталкиваются с проблемами со здоровьем. Более того, забытая в автомобиле пластиковая или стеклянная бутылка с минералкой может превратиться в настоящую лупу. Не исключено, что емкость сфокусирует солнечные лучи. Итогом может стать пожар в машине. Нередко на дороге между автоводителями и велосипедистами возникают разногласия, и они по-разному интерпретируют правила дорожного движения. В местах, где специальной инфраструктуры нет, велосипедист должен двигаться по проезжей части. Однако школьники и взрослые, которые не чувствуют себя в безопасности, или если движение интенсивное, могут со скоростью пешеходов ехать по тротуару. Еще раз, со скоростью пешеходов. Тем, кто ездит по проезжей части, важно знать и соблюдать правила дорожного движения. Если для поворота налево предусмотрена отдельная полоса, маневр нужно совершать из правой части левого ряда. Убеждаемся в безопасности, показываем поворотник, даем дорогу и совершаем маневр. И да, нередко у велосипедистов и водителей на пешеходных переходах возникает разногласие. Велосипедист может пересечь пешеходный переход, не слезая с велосипеда, но важно быть заметным, следить за безопасностью, обратить внимание, заметил ли вас автомобиль. И еще, при пересечении улицы у велосипедистов есть преимущество перед водителями, которые на дороге поворачивают направо. Конечно, нельзя ехать на большой скорости, поскольку в противном случае шофер просто не успеет вас заметить. Таким образом, главное на дороге – это взаимоуважение и соблюдение правил. Но чтобы водитель мог вовремя видеть, что планирует велосипедист. И, конечно, наоборот. Тогда проблем не будет. Как часто мы встречаемся с ситуациями, когда на железнодорожном переезде образуется небольшая пробка, и водители начинают заезжать на рельсы, даже если впереди машина еще не успела выехать за линию, ограничивающую движение? Кажется, ничего страшного, но на самом-то деле это ошибка, которая может привести к серьезным последствиям. Почему это так опасно? Во-первых, если вы оказались на рельсах в момент, когда перед вами нет свободного пути, вы блокируете проезд другим автомобилем и создаете аварийную ситуацию. В случае, если впереди едущий автомобиль остановится, а вы за ним, у вас не будет возможности безопасно покинуть переезд, даже если прозвучит сигнал светофора и появится приближающийся поезд. Во-вторых, в таком положении вы ставите себя под угрозу. То есть, застряв на рельсах, у вас не будет времени на маневр. Правило номер один. Не заезжать на рельсы, если перед вами нет гарантированного пути для проезда. То есть вы должны убедиться, что ваша полоса свободна, и вы сможете полностью пересечь рельсы, не останавливаясь на них. Если впереди стоит поток машин или все занято, не торопитесь. Дождитесь, пока перед вами появится пространство. Помимо этого, обязательно обращайте внимание на сигналы светофора и предупредительные знаки. Даже если впереди все кажется нормальным и светофор еще не горит красным, не забывайте следить за дорожной ситуацией и не становитесь на рельсы, если это может создать помехи. И, конечно, не забывайте о безопасности. Бывают случаи, когда водители просто не замечают приближающийся поезд из-за их скорости или погоны. Важно всегда быть внимательным, соблюдать правила и помнить, что железнодорожные переезды – это зона повышенной опасности. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Ближе к утру местами в Курзаме образуется туман. Завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов.
4: Реклама.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. gintaromebeles.lv.
6: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Интересный факт. Круиз-контроль. Человек, который изобрел круиз-контроль, система, заставляющая автомобиль поддерживать постоянную скорость, был слепым. Это Ральф Теттер, который запатентовал систему в 1950 году. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про безопасность.
1: Министерство внутренних дел предложит правительству продлить усиленный режим охраны границы в Лудзенском, Красловском, Ауждогговском и Рызыкненском краях, а также в Даугавпилсе до 31 декабря этого года. Как указывает МВД, в регионах на восточной границе сохраняются повышенные риски для безопасности. В первую очередь, попытки незаконного пересечения границы. В этом отношении наибольшее миграционное давление по-прежнему оказывается на латвийско-белорусскую границу. Кроме того, сохраняется вероятность гибридных угроз и провокационных действий, а также риски контрабанды и других видов трансграничной преступности. Чтобы не допустить проникновения в страну в предназначенных для этого местах и пресечь попытки незаконного пересечения границы, необходимо продлить охрану границы в усиленном режиме, считает МВД. В настоящее время усиленный режим действует до 30 июня. Как сообщалось, в этом году предотвращено уже 6362 случая незаконного пересечения границы. В прошлом году государственная пограничная охрана пресекла попытки 12 046 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу.
3: Про Латвию.
1: Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра ЛАСЕР, останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая, нужна эмиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение, и мы, как общество, не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная эмиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба, и она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран.
2: Про погоду.
1: В воскресенье 28 июня в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Друзья, во время, когда обычно в латвийской столице свирепствует час пик с 17 до 18, сегодня тишь да гладь. Монитор не шелохнулся и точно так же показывает, что загруженность дорог остается в желто-зеленом секторе на уровне от 2 до 3 баллов. Ну что ж, тем лучше для тех водителей, что сейчас в пути. При всем желании найти хотя бы 5-минутное затруднение не удалось. Зато видим, что за последнее время в городе было несколько ДТП, в частности на выезде с Мукусалас на Кугью и на улице Сан. Что-то уже разобрали, однако стоит напомнить, вчера тоже был не самый напряженный в плане трафика день, тем не менее по Риге и столичному региону набралось 88 ДТП. В них пострадали 14 человек, в том числе двое на электрогаджетах, пешеход и 5 велосипедистов. Один человек погиб. В 8:30 утра вчера на 8-м километре Рижской окружной А4 Балтезер-Саукалне произошло лобовое столкновение между грузовым и легковым автомобилями. По предварительным данным, у большегруза лопнула шина, он выехал на встречку, где столкнулся с БМВ, водитель которого, женщина, погибла на месте аварии. Полиция проводит расследование. А мы продолжим. Патрульные составили протоколы на 81 нарушителя ПДД, в том числе 29 за превышение скорости и агрессивное вождение. Двое попали за рулем под хмельком, на обоих любителей веселой жизни заведены уголовные дела. Они оштрафованы, но помимо этого одному придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля, а у другого машину просто конфисковали в пользу государства. Мы продолжим следить за развитием событий на магистралях и улицах латвийской столицы, но уже в понедельник. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем безопасных дорог!
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейк с Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
3: Рестораны Вайраксаулас и Мартине Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Ближе к утру местами в Курзаме образуется туман. Завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов.
0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: обволакивает каждое зерно, придавая блюду пряную сочность. И именно благодаря этому сочетанию гречка по-купечески становится отличным вариантом и для обеда, и для ужина на скорую руку. Перед рецептом немного истории. Гречка имеет древнее происхождение и пришла в Европу через торговые пути из южных районов Азии. Там ее выращивали несколько тысяч лет назад. Крупа быстро стала важной частью рациона, потому что не требовала сложного ухода. Она давала стабильный урожай и при этом оставалась питательной и насыщенной по вкусу. Со временем она стала символом домашней кухни, простой, надежной и по-настоящему согревающей. Для приготовления возьмите 500 граммов смешанного фарша, одну луковицу, морковь, пару зубчиков чеснока и, по желанию, один сладкий перец. В разогретую сковороду налейте немного растительного масла. Обжарьте лук и морковь до мягкости. Затем добавьте фарш, тщательно перемешайте и готовьте до изменения цвета. Приправьте смесью итальянских трав, черным молотым перцем и солью. Добавьте томатную пасту, сахар по желанию и дайте соусу немного загустеть, чтобы он стал ароматным и насыщенным. Сыпьте в сковороду 1 стакан промытой гречневой крупы. Перемешайте и залейте 2 стаканами воды, а потом накройте крышкой. Тушите на медленном огне до полного испарения жидкости, пока гречка не станет рассыпчатой. В конце можете добавить немного свежей зелени, чтобы подчеркнуть вкус. Подавайте гречку по-купечески горячей в глубокой тарелке. А по желанию сверху можете посыпать тертым сыром и семечками. Кстати, именно эти 2 последних ингредиента часто используют в еврейской кухне для приготовления гречки. Об этом мы тоже скоро расскажем. А пока приятного аппетита!
1: Вкусная остановка.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, включите свет.
2: А по шапке мостиком падал на переулок.
0: Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд.
3: Мечта!
0: Мой
4: любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: старый знакомый.
1: Ну, знакомый, но не такой уж старый.
2: Ну, ты же нашел моложе, чем я.
1: Ну, что из этого получилось?
2: А ты сам не знаешь?
1: Честно, не знаю.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда артист появляется на сцене, словно с уже написанной историей. Сегодня в эфире первого автомобильного Иракли Пирцхалава «Солнце внутри». Именно он в середине нулевых исполнил такие хиты, как «Капля абсента» и «Лондон-Париж», которые принесли ему известность и закрепили репутацию артиста собственным звучанием. Вне сцены Иракли ведет активный образ жизни, занимается теннисом, серфингом и горными лыжами, считая спорт источником энергии и вдохновения для творчества. Так оно и есть. Представляем новую песню Ираклия «Солнце внутри».

0: Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Интересный факт. Первый автомобиль. Спор о том, какой автомобиль был первым в истории, до сих пор не решен. Некоторые приписывают это звание машине Benz Patent Motorwagen. Ее создал Карл Бенц в 1866 году. Остальные считают, что паровые машины начала 19 века являются родоначальниками автомобиля. В любом случае, автомобиль Benz был первым серийным автомобилем с бензиновым двигателем.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

тратит, набрав на дорожку кассет, где о жизни поют шоферской. И не тронет его даже заспанный мент, прочитав на табличке пустой. И не тронет его даже заспанный мент, прочитав на табличке.

сегодня вокруг, и мотается он по дорогам страны, заблудав в часовых поясах. Фотографии сына

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Ближе к утру местами в Курзаме образуется туман. Завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов.
0: Реклама.
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
5: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
6: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайма Фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: по мотивам любимого кино.
1: Известные цитаты из кинофильмов и легендарные актеры. «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика».
2: Тебе нужен тост?
3: Да.
2: А тост без вина – это все равно, что брачная ночь без невесты.
3: Нет, я же не пью.
2: А я пью. Что тут пить?
3: Вы меня не так поняли. Я совершенно не пью, понимаете? Не имею физической возможности.
2: Вот по этому поводу первый тост.
3: Тост сейчас запишу.
2: Потом запишешь. Да. Бери стакан. Мой прадед говорит, имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания.
3: А да.
2: Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями.
0: По мотивам любимого кино.
1: Вдохновляющее, любимое, вечное.
0: На Авторадио Латвия.
4: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря,

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Божья коровка». Гранитный камушек. Запись выступления январь 2020 года.
1: Сначала как в пионерском лагере, а потом побыстрее уже сделаем.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Камера, мотор.
1: Киноафиша. Иногда кино показывает истории, которые кажутся невероятными, но именно поэтому притягивают внимание. В программе «Киноафиша» фильм «Сделано в Америке», и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях и уже стало классикой современного кино. Фильм «Сделано в Америке» рассказывает историю пилота Барри Сила, который сначала выполняет обычные рейсы, а затем, оказывается, втянут в работу на спецслужбы. Его привлекают к секретным полетам над странами Центральной Америки, где он собирает разведданные, но постепенно его деятельность выходит далеко за рамки официальных заданий. Дальнейший сюжет фильма «Сделано в Америке» показывает, как герой начинает сотрудничать сразу с несколькими сторонами. Он перевозит запрещенные грузы, участвует в сложных схемах и оказывается в центре огромной системы, где переплетаются интересы спецслужб, преступных организаций и политики. Деньги приходят быстро, жизнь становится роскошной, но вместе с этим растет и опасность. Со временем ситуация выходит из-под контроля. За Барри начинают следить разные структуры, а его деятельность становится слишком заметной. Попытки договориться и выйти из игры приводят к новым рискам, и герой оказывается в положении, где любое решение может стать последним. Фильм «Сделано в Америке» — это динамичная и напряженная история о человеке, который оказался внутри большой игры и не смог из нее выбраться. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
5: Хорошо.
4: В Юрмале и летом баня всем правит.
5: Хорошо, пяточки, пяточки.
4: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, Проспект 49. Приятные летние цены.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Ближе к утру местами в Курземе образуется туман. Завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов.
0: Реклама.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Интересный факт. Легендарная модель.
1: Среди дорогих автомобилей особое место занимает Феррари, выпущенная в 60-х годах. Было произведено всего 36 экземпляров, каждый из которых стоил 18 тысяч долларов и продавался только с разрешения владельца завода. Рекордная цена была установлена в 2008 году, когда один из этих автомобилей был продан на аукционе за 15 миллионов евро.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Руки вверх». «Он тебя целует». Живое выступление 2019 года.

один, ты не сможешь вернуть ее. Знаешь, что встречу тебя с другим, лучше это была б не ты. Но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Тут что ты ждала меня?

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда артист появляется на сцене, словно с уже написанной историей. Сегодня в эфире первого автомобильного Иракли Пирцхалава «Солнце внутри». Именно он в середине нулевых исполнил такие хиты, как «Капля абсента» и «Лондон-Париж», которые принесли ему известность и закрепили репутацию артиста собственным звучанием. Вне сцены Иракли ведет активный образ жизни, занимается теннисом, серфингом и горными лыжами, считая спорт источником энергии и вдохновения для творчества. Так оно и есть. Представляем новую песню Ираклия «Солнце внутри».

Интересный факт. Кожаный салон. Чтобы обшить кожей салон Bentley Mulsanne, необходимо забить 18 коров. Для большинства моделей других брендов уходит гораздо меньше кожи животных. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Ближе к утру местами в Курзаме образуется туман. Завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

К любовью совращен моей, я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю, тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Земляне». «Трава у дома». Запись выступления июнь 2015 года.
1: Ну! Ну что, поехали!

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Зачем мне небо в алмазах? Красивые фразы. Не отпускай меня, мне сладок этот плен.
0: Первое автомобильное радио.
2: Ничего не говори.
3: Время пройдет, и ты забудешь все, что было.
0: 103.2 FM.
1: Цветы.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Интересный факт. Звезда на логотипе. Трехлучевая звезда на логотипе Mercedes-Benz, разработанном в 1909 году, символизирует успех марки на суше, в воде и в воздухе. Это объясняется тем, что владелец марки компания Daimler производила помимо автомобилей судовые и авиационные двигатели. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Ближе к утру местами в Курзаме образуется туман. Завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов.

0: новая песня на Авторадио Латвия.
1: Анна Семенович и Алексей Петрухин. «Разделяй со мною лето».

Авторадио Латвия. Живой звук. Алсу. Все равно. Живое выступление 2024 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: слушать радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Интересный факт. Автомобиль как вариант спастись от нападения медведей.
1: Канада – живописная страна, которая известна не только живописной природой, но и разными хищниками. Жители городка Черчилль неоднократно сталкивались с белыми медведями и поэтому решили внедрить необычный способ спасения от них. Они никогда не закрывают двери собственных авто. Это необходимо для того, чтобы случайные прохожие, заметив на горизонте опасного хищника, могли спрятаться и тем самым спасти себе жизнь.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Ginger.
1: С музыкой дорога короче,
2: а настроение выше.
1: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Ближе к утру местами в Курземе образуется туман. Завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Меладзе. Текила-любовь. Живое выступление 2019 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа сквозь

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 2 часа.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.